0: Национальной команды Илья Ваханя. Точно будет интересно.
1: Плановая проверка трубопроводов на прочность стартует. В Кемерове энергетики начинают гидравлические испытания. Далее подробно. Серьезные нарушения выявили в прокатных цехах «Евраза» в Новокузнецке, сообщает Сибирское управление Ростехнадзора. Более 40 нареканий, в числе которых, например, неисправные системы контроля, отсутствие заключения экспертиз промышленной безопасности и ответственных за производственный контроль оборудования. Возбуждены административные дела. Любовь к спиртному привела на скамью подсудимых. Прокопьевский мужчина ворвался в магазин, похитил энергетические напитки, сигареты, алкоголь и скрылся. Ущерб 2500. По горячим следам грабителя задержали. Им оказался 20-летний, ранее судимый местный житель. Выяснилось, что на преступление пошел, будучи пьяным. Ему грозит до 7 лет тюрьмы. Сгубила пагубная привычка автоледи из Березовского. 46-летняя женщина была осуждена в 2023 за нарушение ПДД, получила 3 года условно. Не дождавшись окончания срока, пошла на новое преступление. Села за руль под шофе. Lexus рецидивистки остановили инспекторы ГАИ. От медосвидетельствования отказалась. Фигурантку отправили на 3 года в колонию поселения. А иномарку конфисковало государство. Выясняют обстоятельства серьезной автоаварии в Осинниках. На улице Косой Лог произошло ДТП с участием грузовика. Предварительно у большегруза, который перевозил уголь, отказали тормоза, и он буквально смял легковушку. В результате аварии погибла женщина, пострадали еще 4 человека, у всех средняя степень тяжести. Фейковая реконструкция за казенные деньги. В Промышленском округе в преступный сговор вступили гендиректор строительной компании и руководитель субподрядной организации. Решили обогатиться на фиктивном капитальном ремонте Вагановского сельского дома культуры и похитили миллионы рублей, рассказывает представитель региональной прокуратуры Анжелика Устюгова.
2: Соучастники ввели в заблуждение должностных лиц администрации Промышленского муниципального округа относительно своих намерений исполнить обязательства в рамках заключенного контракта на проведение капитального ремонта указанного здания. Предоставили фиктивные документы о якобы частично произведенных работах, на основании которых из бюджета на счета подконтрольных им организаций были перечислены более 8 миллионов рублей. Похищенным они распорядились по своему усмотрению. Уголовное дело направлено в Промышленский районный суд для рассмотрения по существу.
1: Реальные преобразования более чем на 6 миллиардов рублей. В этом году средства направят на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства. Всего в планах в Кузбассе привести в порядок 43 объекта тепло- и водоснабжения и водоотведения, а также водоотведения в 6 муниципалитетах. Так продолжится строительство канализации в поселке Загорский Новокузнецкого округа. Работы стартовали в 2025-м. Сейчас готовность составляет 80%. Реализует еще один проект. Подробнее председатель комитета ЖКХ Новокузнецкого района Виктор Землянов.
3: Вторым контрактом у нас является строительство теплосети, то есть, простыми словами, теплотрассы. Мы отходим от старинного метода прокладки надземным способом, мы уходим, так сказать, в землю. Общая протяженность участка данной сети будет заменена порядка 2-трубной 1 километр 800 метров и 1-трубной 900 метров. Будут применены современные материалы, изопроплекс и предизолированная труба. Данные трубы, на них распространяется гарантия только 10 лет, а срок службы порядка 50 лет. То есть это, соответственно, повысит качество и надежность наших сетей.
1: Плановая проверка на прочность трубопроводов стартует в Кемерове. Начинаются гидравлические испытания. Напомню, график был сдвинут почти на 10 дней из-за низких температур и заморозков. Уже завтра начнется первый этап отключения горячей воды с 28 мая по 10 июня. Включительно обесточат заводские, рудничные и часть центрального районов. Найти свой дом и сроки можно на интерактивной карте на сайте СГК. Динотерра отменяет все границы. В этом году деревня Шестакова станет местом притяжения планетарного масштаба. Приедут более 100 исследователей со всего мира. Старт нового сезона 3 июля. Впервые заработают секции по палеонтологии Сибири, Арктики и Дальнего Востока. Динозавры живут в дополнительной реальности. По полю пройдут сотни людей в костюмах. Выступят музыкальные группы. Туристы со всей страны уже планируют поездки. Продолжит министр туризма Кузбасса Елена Латышенко.
4: География как регионов Российской Федерации, так и дружественных стран ширится. По регионам мы видели представителей от Калининграда, на самом деле, до Дальнего Востока. Мы готовимся к приему как минимум 100 автодомов. Мы будем организовывать мангальную зону, душевые и будет передвижная баня.
1: И последнее, мусульмане отмечают Курбан-Байрам, один из самых значимых и почитаемых праздников ислама, наполнен глубоким смыслом и традициями, напоминает о значимости.

0: милость и любви. По традиции верующие должны проявлять милосердие к ближним, рассказывает хатыб Кемеровской соборной мечети Мунира Рубин Муниров.
1: Мы уже какой год в Кемеровской мечети практикуем что? Мы отправляем целиком и полностью наши курбаны, наши барашки в Горловку. И это касается каждого. А готовы ли мы чуть-чуть чем-то пожертвовать? Своим временем, своими знаниями, своими финансами.
0: Это было последнее сообщение выпуска. До встречи.
2: Погода на маяке.
3: По области в столице Кузбасса в ночные часы, как сообщают синоптики, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 2,7, местами порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 6,11, местами до 16 выше 0. В Кемерове плюс 11-13 градусов. Завтра днем 28 мая по области в Кемерове переменная облачность. Преимущественно без осадков. Местами по югу Кузбасса кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер юго-восточный 2,7 метра в секунду. Температура по области 25-30, в столице региона 27-29 градусов.
4: Кузбасский маяк. Главное о событиях в мире, в стране, в регионе.
5: С понедельника по пятницу в 18:05.
4: Координаты в эфире. Кемерово 102.3 FM. Новокузнецк 103 FM. Маяк. Для контакта с редакцией используйте МАКС. Номер 8-923-533-3505. Повторно обращаем ваше внимание на мессенджер для связи МАКС 8-923-533-3505.
6: Что такое фриджаз? Чем отличаются барочные инструменты от современных? В чем разница абстракционизма и авангардизма?
7: А не пора ли нам оккультуриться?
6: Самое время.
7: Программа Ольги Шараповой об искусстве.

0: В Москве 14 часов.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Военнослужащие штурмовых групп группировки «Север» активными действиями установили контроль над населенным пунктом Гранов на левом берегу реки Лопань в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны, показав кадры штурма этого населенного пункта. Как отметили ведомстве, артиллерия и беспилотники подавили огневые точки противника, а штурмовики скрытно зашли в село и закрепились на окраине. Бойцы взяли опорники, вытеснили мотопехотную бригаду ВСУ и приступили к зачистке зданий и подвалов. Как отметили в Минобороны, контроль над населенным пунктом расширяет зону безопасности в Харьковской области и создает условия для дальнейшего наступления российских подразделений в направлении логистического центра противника в районе села Казачья Лопань. Группировки наступают на нескольких направлениях в Сумской и Харьковской областях, ежедневно продвигаясь вперед и оттесняя противника от госграницы. Сегодня Минобороны объявили, что российские военные заняли населенный пункт Гранов в Харьковской области и Воздвижевку в Запорожской. Армения остается в Евразийском экономическом союзе и примет участие в мероприятиях ЕАЭС в Астане. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Сегодня вечером Владимир Путин отправляется в Казахстан с государственным визитом и будет участвовать в саммите ЕАЭС. Представитель Кремля добавил, что льготы на газ, которые получает Армения, это помощь со стороны России.
2: Конечно же, льгота, она же всегда за чей-то счет. Вот. То есть та льгота, которую получает армяне, это всегда за чей-то счет, это не с неба. Это за счет Российской Федерации. Вот. И это действительно это наш вклад в развитие Армении. Это в связи с тем, что это действительно армянский народ, наш братский народ. Это страна братская, она была и останется братской. Но это за наш счет. Это мне тоже нужно называть вещи своими именами. Это наша помощь Армении.
0: Словом Пескова, вопросы о возможной денонсации соглашения по газу с Арменией следует направить в «Газпром». Между тем, вице-премьер Алексей Аверчук заявил, что пересмотр соглашения России и Армении о льготных поставках газа будет логичным шагом, если Ереван примет решение выйти из состава Евразийского экономического союза. Сейчас Армения является членом ЕАЭС, как и Россия. При этом, как указывал зампред Совбеза Дмитрий Медведев, премьер Армении Никол Пашинян настойчиво зовет республику в Евросоюз, стараясь сохранить все выгоды от участия в ЕАЭС. Госдума на сегодняшнем заседании приняла во втором и третьем окончательном чтениях закон о едином сроке прохождения медицинского освидетельствования иностранцами в течение 30 дней со дня въезда в Россию. Теперь иностранный гражданин, находящийся на территории страны более 90 дней, и все трудовые мигранты обязаны пройти обследование на наличие или отсутствие употребления наркотиков или психотропных веществ без назначения врача, новых потенциально опасных психоактивных веществ, а также инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, и ВИЧ-инфекции. Медосвидетельствование предлагается проводить за счет средств самих приезжих или их работодателей. Результаты осмотра оформляются в виде электронных медицинских заключений, которые в течение суток размещаются в Федеральном реестре и передаются в МВД и Роспотребнадзор. В Госдуме сегодня звучали стихи советского поэта-антифашиста Егора Исаева. В здании парламента открылась выставка под названием «А духом мы все сталинградцы». Лидер коммунистов Геннадий Зюганов отметил, что основные темы творчества Исаева – осмысление исторической судьбы русского народа и борьба за мир.
3: Эта выставка служит данной великой идее, и мы сейчас все должны максимально сплотиться, потому что без победы на фронте борьбы с нацизмом, бандеровщин, терроризмом, ни у кого у нас нет будущего. А Егор Александрович всю свою поэзию, весь дух победный посвятил как раз тому, чтобы новое поколение было достойно предшественников.
0: Экспозиция, организованная фракцией КПРФ, посвящена столетию со дня рождения выдающегося поэта, фронтовика и лауреата Ленинской премии. Официальный фонд Совета мира оказался пуст, а сама организация находится в политико-правовом тупике. Это заблокировало реализацию проектов по восстановлению сектора газа, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на собственные источники. По данным издания, несмотря на обещания международных доноров Вашингтона профинансировать организацию на сумму 17 миллиардов долларов за 4 месяца с момента ее основания, на счета под управлением Всемирного банка не поступило ни одного доллара. доллара. Напомню, Совет мира, организация, которая, согласно мирному плану президента США Дональда Трампа, должна управлять сектором Газа в послевоенный период, а ее создание президент США объявил в середине января и стал председателем Совета. Его устав утвердили 22 января в Давосе. В феврале Трамп утверждал, что некоторые члены Совета мира выделят на помощь Газе 7 миллиардов долларов. В МВД дали россиянам совет по установке VPN. Как отметили в киберполиции, мошенники начали распространять вредоносное программное обеспечение под видом бесплатного VPN. Встроенный банковский троян способен перехватывать СМС, уведомления, данные банковской карты и загружать дополнительные вирусы, предупредили правоохранители. Поэтому они советуют покупать и скачивать VPN.